0: Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Баррисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры, перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь Баррис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственная ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальной вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максо». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую 1000 жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую 1000 человек, и Венгрия – 5 человек на 1000. Таким образом, 2 из 3 стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprieguma-Tikls, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий, а в Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями – 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до +8, +15, а днем не превысит +15, +19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит +17, +22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед на подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Польская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. Первый урок из этого – нужно действовать проактивно, сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo Tickles, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. «У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры», — сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу, 5 сентября, в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% – в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры, перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственная ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальной вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo-Mattickels с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе.

0: Нашего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу 44%, хорошие оценки 13% или хорошее поведение 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимостью, необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед отправлено подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала.

0: пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максо». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую 1000 жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую 1000 человек, и Венгрия – 5 человек на 1000. Таким образом, 2 из 3 стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo Tickles, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, который Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. «У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры», — сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% – в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует отправить пострадавшему от стихийного бедствия Непалу 6 тысяч одеял и 50 касок. Подготовленный Министерством внутренних дел проект решения правительства предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи. 3 тысячи одеял и 50 касок с фонариками для спасательных работ из государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3 тысячи одеял. Ранее сообщалось, что Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд для помощи жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Также Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия. На парковочных автоматах в Риге появились поддельные наклейки с QR-кодами. Рига Сатексме предупреждает водителей, сканировать такие коды нельзя. Компания не использует их для оплаты парковки. На обнаруженных стикерах размещена надпись «Сканируй, плати». Наклейки выглядят как предложение быстро рассчитаться за стоянку с помощью телефона. Однако к официальной системе оплаты Рига Сатексме они отношения не имеют. Сотрудники предприятия проверяют муниципальные парковки и снимают обнаруженные поддельные наклейки. Однако проверить одновременно все автоматы невозможно, поэтому автомобилистов также просят быть внимательными. Если на автомате обнаружен подозрительный QR-код, его не следует сканировать. О такой наклейке необходимо сообщить Рига Сатексме, чтобы сотрудники предприятия могли ее удалить. Главное отличие мошеннической схемы – посторонняя наклейка, предлагающая отсканировать код именно для оплаты парковки. Природного газа для нужд латвийских пользователей в новом осенне-зимнем сезоне хватит, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс после посещения Инчукалнского подземного газохранилища. Премьер ознакомился с готовностью газохранилища к новому осенне-зимнему сезону, убедившись, что уже закачанный в хранилище объем природного газа достаточен для нужд латвийских пользователей. Во время посещения хранилища Кулбергс с председателем правления единого оператора системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid Улдисом Барисом обсудил актуальные вопросы рынка природного газа, ознакомился с возможностями инфраструктуры, перспективами на будущее, а также обсудил технические возможности хранилища. Премьер заявил, что Инчукалнское газохранилище является краеугольным камнем энергетической безопасности Латвии и всего региона. Учитывая меняющиеся геополитические обстоятельства, важно, что сейчас хранилище способно обеспечивать закачку газа и в сезон его откачки, что ранее было невозможно, указал премьер. По его словам, это существенное преимущество Латвии с точки зрения надежности и непрерывности энергоснабжения. В свою очередь, Барис отметил, что с проектом модернизации хранилища, который завершился весной этого года, существенно изменен принцип его работы, что обеспечивает гораздо большую гибкость при закачке и выемке. Например, в этом году торговцы уже в начале марта начали постепенно пополнять объемы природного газа в хранилище, хотя сезон откачки природного газа еще продолжался. Он пояснил, что это позволяет гораздо точнее балансировать газовую систему региона и более гибко реагировать на изменения спроса, в том числе в условиях холодной зимы. В настоящее время в хранилище закачано 11 тераватт-часов природного газа. В 2025 году потребление природного газа латвийскими пользователями достигло 8,7 тераватт-часа. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила осколок стекла в холодном супе. Холодный суп для лета латвийского бренда «Кок», произведенного в Литве. Конкретно из латвийских магазинов отозвана продукция в упаковке по 500 граммов с номером партии 27.03.2029.А1. Причиной отзыва стало обнаружение в одной из банок осколка битого стекла. Проверку продовольственно-ветеринарная служба провела после жалобы потребителя. О выявленном нарушении служба также сообщила через систему быстрого оповещения Европейского Союза о небезопасных продуктах. чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий национальными вооруженными силами в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение национальных вооруженных сил на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволит бы национальным вооруженным силам размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию, в том числе компенсацию упущенной выгоды. Советник командующего национальных вооруженных сил Роберт Скраучс пояснил, что поправки предназначены для конкретных кризисных ситуаций и будут иметь четко определенные условия применения. Кроме того, они не предусматривают отчуждение имущества, а лишь его временное перенятие. Согласно информации, которой располагает служба государственной безопасности, гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. Служба государственной безопасности подтвердила агентству Лето, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, служба государственной безопасности воздержалась от более подробных комментариев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат из Максу». В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мериньи, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsburgo-Mattickels с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Circles указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его часть, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic компания Lufthansa должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. «У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры», – сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Светбанк, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 9 из 10 компаний в Латвии сталкиваются с нехваткой необходимых навыков у сотрудников. Большинство работодателей пытаются решить проблему за счет дополнительного обучения и переподготовки работников. Только 9% работодателей заявили, что в их компаниях нет нехватки квалифицированных сотрудников с необходимыми навыками. При этом проблемы становятся все более заметной. В прошлогоднем исследовании 75% компаний называли нехватку квалифицированных работников одним из главных факторов, влияющих на перспективы развития бизнеса. Чаще всего компании пытаются решить проблему за счет обучения уже работающих сотрудников. Внутреннее обучение или переподготовку проводят 70% предприятий. Еще 46% компаний привлекают внешних специалистов и поставщиков услуг. 24% сотрудничают с высшими учебными заведениями, чтобы подготовить специалистов с необходимой квалификацией. Часть компаний пытается компенсировать нехватку работников с помощью технологий. Автоматизацию и решения на основе искусственного интеллекта используют 19% латвийских предприятий. В Литве и Эстонии этот показатель значительно выше – 45%. В производственном секторе автоматизация чаще всего используется для оптимизации производственных процессов, а в сфере услуг компании инвестируют в IT-решения и повышение эффективности рабочих процессов. При этом технологии не заменяют потребность в сотрудниках. Если в Латвии 9% компаний не испытывают нехватки сотрудников с необходимыми навыками, то в Литве таких компаний только 1%, в Эстонии 2%. Во всех трех странах Балтии наиболее распространенный способ решить проблему – повысить квалификацию уже работающих сотрудников. В Латвии этот подход используют 70% компаний, в Литве 90%, в Эстонии 96%. В Литве особенно широко используют услуги сторонних специалистов и компаний. Такой подход применяют 74% предприятий. В Эстонии чаще, чем в других странах Балтии, сотрудничают с высшими учебными заведениями. 61% компаний. Таким образом, компании во всех трех странах Балтии используют сразу несколько способов справиться с проблемой. Обучают сотрудников, привлекают внешних специалистов, сотрудничают с учебными заведениями и внедряют новые технологии. В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15, а днем не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду. Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, максимальная температура воздуха составит плюс 17, плюс 22 градуса. Во второй половине следующей недели ожидается немного более прохладная погода. Временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается. В Риге постепенно завершаются работы по устранению последствий шторма и начинается постепенная уборка города. Одновременно с этим в районах, где еще остались опасные или поваленные деревья, продолжаются работы в усиленном режиме. Масштабы ущерба, причиненного штормом, очень велики. В городе повалены и повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка Риги займет еще несколько недель, поясняют в муниципалитете. Департамент жилищно-бытового хозяйства и охраны окружающей среды муниципалитета Риги продолжает работу на территориях образовательных учреждений. Обработанные перед передано подрядчикам более 100 заявок от школ и детских садов. Во многих случаях на одном адресе необходимо удалить несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здание или провода, а также деревья с отвалившимися корневыми системами. В результате шторма пострадали десятки учебных заведений, но работа школ и детских садов не пострадала. Учебный процесс не находится под угрозой. Некоторые участки территории по-прежнему оцеплены, поэтому муниципалитет призывает родителей напоминать своим детям, что им нельзя выходить за пределы оцепленных территорий. В результате шторма на рижских кладбищах было повалено более 500 деревьев. Главные дороги, ведущие к кладбищам, расчищены. Продолжается уборка оставшихся поваленных опасных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, но жителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от пребывания на кладбищах без крайней необходимости, поскольку в некоторых местах все еще остаются опасные деревья и ветки. В садах, парках, межапарке в результате шторма было повалено или сломано 353 дерева. Более 100 деревьев получили значительные повреждения. Все угрозы, выявленные после шторма в рижском зоопарке, устранены. Зоопарк работает в обычном режиме. Все животные остались целы, невредимы во время и после шторма. Шторм значительно повлиял на уличное озеленение. Сотни деревьев были выкорчеваны и повреждены, в том числе новые посадки. На месте погибших деревьев будут постепенно высажены новые. Образцы ДНК всех 33 родственников латвийских путешественников, пропавших без вести в результате стихийного бедствия в стране, будут в ближайшее время отправлены в Непал, сообщила Эдита Медне, директор консульского отдела Министерства иностранных дел. По ее словам, спасатели наконец добрались до пограничного перехода на севере Непала. Надежда еще есть, потому что там все еще есть так называемые воздушные карманы, которые спасатели тщательно изучают, чтобы выяснить, есть ли там выжившие, сказала Медне. Непальская сторона сообщила, что помощь в спасательных операциях в данный момент не требуется, поскольку на месте уже находится более 20 тысяч спасателей, но для расследования происходящего в туннелях необходимо специальное оборудование. Государственная полиция подтвердила представителям Министерства иностранных дел, что все 33 родственника пропавших без вести предоставили образцы ДНК. Эти образцы планируется как можно скорее направить в Непал. «Мы надеемся получить ответ от Непала в кратчайшие сроки», — сказал Медне. Она сообщила, что обсуждалась возможность предоставления Латвии доступа к записям с камер видеонаблюдения на границе. Однако данные поступали только с двух камер, хотя на границе их было 27. На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Он выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом в умах тотальная неготовность к кризисам. По его словам, сначала необходимо самим переключиться, чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям. Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система 112 должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он отмечает, что у Центра управления кризисами должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов. Премьер подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури Центр управления кризисами должен был созвать заседание, оценить готовность службы взять на себя координирующую роль. «Первый урок из этого – нужно действовать проактивно», – сказал премьер-министр. Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственность Центра управления кризисами. Однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиля. Премьер-министр сообщил, что уже на следующей неделе правительство примет решение по нескольким вопросам. В частности, планируется установить требования для критически важных узлов и узлов мобильной связи об обеспечении автономной работы на протяжении как минимум 72 часов. Также предполагается ввести режим кризисного радио для передачи экстренных сообщений с четкими указаниями населению. Это будет непосредственно касаться латвийского общественного СМИ. В каждом регионе планируется определить сеть критически важных услуг, которая должна быть способна автономно работать не менее 72 часов. Кроме того, предусмотрено создание автономной резервной системы связи и обмена данными для служб 112, 113, государственной пожарной пожарно-спасательной службы, госполиции, службы неотложной медицинской помощи, самоуправления и операторов критической инфраструктуры. Также планируется определить единую цепь кризисного управления и последовательность восстановления критически важных услуг и раз в год проводить 72-часовые учения без какой-либо связи. Кого именно они коснутся, это предстоит решить. Предусмотрено и принятие других решений для повышения готовности к кризисным ситуациям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы назначенной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. Чтобы якобы получить немедленный перевод, получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Абстепринат» из МАКСУ. В уведомлении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала Latvia.gov.lv. В агентстве подчеркивают, что такой поддержки вообще не существует, а указанные в поддельных уведомлениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактными данными агентства. Госагентство социального страхования призывает при получении такого электронного письма не нажимать на содержащиеся в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды авторизации интернет-банка или Smart ID и не сообщать данные платежной карты. В противном случае мошенники могут использовать эту информацию для получения доступа к финансовым средствам жителей. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже 5-й год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в 4 странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Председатель Сейма Дайга Мериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением оценить систему компенсации для депутатов парламента и подготовить предложение по поправкам к регламенту Сейма. Мериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Одновременно Мериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее целенаправленно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц, а второе – дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов. По словам Мерини, такие изменения позволили бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линий электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи Augsprieguma-Tikls, с нынешних 13 до 18 метров. Ранее председатель правления компании Roland Cirklis указывал, что с каждой стороны трассы линии электропередачи предусмотрена полоса шириной 13 метров, которую полностью расчищают от деревьев и кустарников. За пределами 13-метровой полосы вырубались только опасные деревья. Однако в связи с бурей 22 и 23 августа, во время которой электроснабжение было серьезно нарушено на значительной территории Латвии, стало понятно, что на линии электропередачи могут падать и деревья, которые ранее не считались опасными. Проанализировав данные, компания пришла к выводу, что 83% деревьев, падающих на линии электропередачи напряжением 110 кВ, растут в пределах предполагаемой дополнительной 5-метровой зоны. Ирклис подчеркнул, что в среднем за год регистрируется 26 случаев повреждения линий электропередачи в результате падения деревьев, тогда как во время одной только августовской бури было зафиксировано 50 таких случаев. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы получат право в случае военной угрозы временно перенимать недвижимое имущество или его часть. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, которые Сейм в четверг 3 сентября принял в срочном порядке. Поправки предусматривают, что командующий НВС в случае военной угрозы сможет договориться о передаче во владение НВС на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц. Как пояснило Министерство обороны, новое регулирование необходимо в связи с меняющейся ситуацией в сфере безопасности и произошедшими в последнее время на территории и в воздушном пространстве Латвии инцидентами военного характера, в том числе с залетами в Латвию иностранных военных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Министерства обороны, в таких ситуациях необходим механизм, который позволил бы НВС размещать необходимое оборудование не через недели или месяцы, а при необходимости в течение нескольких часов. Стратегический инвестор Air Baltic, компания Lufthansa, должна активнее участвовать в финансировании авиакомпании и управлении, заявил министр экономики Виктор Валенис. У нас уже есть стратегический инвестор, одна из крупнейших авиакомпаний мира, которой принадлежит 10% акций этого предприятия. Именно с ней и нужно вести переговоры, сказал Валенис. По его мнению, у Lufthansa больше возможностей, знаний и ресурсов для оказания помощи Air Baltic, чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя. В связи с учениями по гособороне «Намыс-2026» в субботу 5 сентября в Латгале, в основном в Лудзенском крае, временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог, сообщает компания «Латвия Свалсцели». В местах, где будут введены ограничения, движением будут управлять представители госполиции и национальных вооруженных сил. Тем временем в окрестностях Сигулды в выходные 5 и 6 сентября пройдет велопробег «Единство Латвии», из-за чего периодически будет ограничено движение по Видземскому и Валмерскому шоссе, а также по некоторым региональным дорогам. Согласно опросу, проведенному Swedbank, в семьях карманные деньги все чаще становятся не вознаграждением за хорошее поведение или оценки, а практическим инструментом для развития финансовой грамотности детей. Так, детям младшего школьного возраста родители еще часто дают деньги за хорошо выполненную работу – 44%, хорошие оценки – 13% или хорошее поведение – 9%. В этом возрасте сумма карманных денег чаще всего составляет от 5 до 10 евро в месяц. Родители же, чьи дети находятся в возрасте 11-15 лет, в 60% случаев указывают, что карманные деньги дают на повседневные расходы без дополнительных условий. Растет и сумма этих денег, которая в основном составляет от 16 до 50 евро в месяц. В возрасте 16-19 лет карманные деньги в основном воспринимаются уже как частичная финансовая независимость. В целом 62% родителей дают деньги на повседневные нужды, а 58% в случаях конкретных потребностей или просьб. Чаще всего сумма карманных денег варьирует от 40 до 100 евро в месяц. В этом возрасте молодые люди зачастую получают деньги переводом на банковский счет, чтобы можно было рассчитываться своей банковской картой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tī ir izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Акунасима.
2: В 20 минутах на пароме от японского города Такихара находится остров Акунасима, который неофициально еще называют «островом кроликов». Еще в конце 19 века этот островок ничем особенным не выделялся среди других кусочков суши во внутреннем Японском море. Но в 30-х годах прошлого века на Акунасиме создали секретный центр по производству химического оружия, после чего остров исчез со всех карт, и до конца Второй мировой картографы тщательно скрывали само его существование. Впрочем, совсем не этим знаменит сегодня остров Акунасима, а тем, что там обитает большая популяция диких кроликов, которые совсем не боятся людей и даже, наоборот, с удовольствием подходят к рукам в обмен на какое-нибудь лакомство. Как на острове появились кролики, точно неизвестно. По одной из версий, их в качестве подопытных животных завезли еще военные. По другой, зверьков на остров высадили школьники, увлеченные биологией. Один факт неоспорим. У ушастых на острове не оказалось врагов, а потому их количество начало быстро расти. Сейчас на Акунасиме живет около 900 пушистых зверьков, за которыми присматривают ветеринары. А чтобы и дальше с кроликами ничего не произошло, туристам запрещено привозить с собой кошек и собак.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Шахматы. Шахматы – это не только интеллектуальная игра, но и отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. История шахмат уходит вглубь веков. Считается, что она насчитывает не менее 1500 лет. Название игры с персидского дословно переводится как «шах умер». Современные правила были стандартизированы в XIX веке, когда стали систематически проводиться международные турниры. А с 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам. Говорят, что игра в шахматы открывает дверь в другой мир, и это действительно так. За время игры мозг шахматиста выполняет напряженную работу, и для многих это отдельный вид удовольствия. Там сражения и противостояния, интриги и хитрости, стратегия и тактика. С помощью шахмат человек учится замедляться, делать паузы, анализировать и думать, что тем или иным ходом хотел сказать соперник. Разгадывать сложную стратегию противника или находить выход из неожиданной комбинации на доске. Или просто неспешно вести игру с близким человеком за приятной беседой. Удовольствия от шахмат могут быть очень разными. Но это ни в коем случае не скучно, как часто думают люди. Кстати, поклонников шахмат немало среди знаменитостей. Тысячи партий сыграл за свою жизнь основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Уилл Смит, Вуди Харрельсон, Гай Ричи – тоже известные шахматисты-любители. А Арнольд Шварценеггер на съемках «Терминатора 3» любил между ночными дублями сыграть партию с каскадером. Как он потом признавался, игра делает его собранным и не дает заснуть. При этом у актера был специальный шахматный стол с двумя стульями. На одном написано «проигравший», а на втором «победитель». Арни, конечно же, садился на стул победителя. А еще Шварценеггер регулярно проводит шахматные соревнования «Арнольд Классик».
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kilograms, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тибон, рибай, стриплоин, филе миньон. Все эти названия завораживают любителя мяса. Звучат они весьма современно, но история блюда, которое все они обозначают, стейка, началась около 50 тысяч лет назад. Согласно легенде, стейк миру открыл ничего не подозревающий безымянный жрец одного из древнеримских храмов. Готовясь совершить ритуал жертвоприношения, он прикоснулся к предназначенному для этого мясу, жарившемуся на специальной решетке, и, испачкав в мясном соке пальцы, облизнул их. Вкус настолько поразил его, что он поделился рецептом с другими. С тех пор появилось множество разновидностей стейков, а рецепт их приготовления оброс большим количеством мифов. Многие далекие от кулинарии люди считают, что все стейки готовятся одинаково. Хотя на самом деле все зависит от структуры мяса и толщины куска. Тонкие стейки должны обжариваться быстро и на сильном огне. Толстые требуют обжарки на сильном и среднем огне. Одни стейки нужно отбить, другие ни в коем случае нельзя. Еще один миф, что стейк нельзя солить до приготовления. На самом деле добавление соли, а также молотого черного перца перед попаданием стейка на гриль, создает хрустящую корочку и тот самый аромат, которым славятся правильно приготовленные стейки. А вот миф о соли родился, видимо, из-за излишне старательных поваров, которые солили стейки задолго до приготовления. В этом случае соль вымывает из стейка весь сок, и он получается жестким и сухим. Кстати, чтобы стейк получился сочным, важно соблюдать еще одно правило. Переворачивать мясо в процессе жарки следует только специальными щипцами. Если же использовать вилку, то через проделанные ею отверстия стейк покинет драгоценный сок. По той же причине не стоит надрезать стейк ножом, чтобы узнать, готов ли он. Лучший способ для этого – нажать на кусок пальцем. Стейк с кровью будет мягким, средней прожарки – более твердым. А хорошо приготовленный покажется жестким и твердым.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене панчапьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене панчапьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: О-о, сила цана, о-о, замацана.
2: Akcijas nāk un iet, bet auglīmu dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот. 18 октября.
4: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Джулия.
2: Старинная римская улица под названием Виа Джулия тянется параллельно Тибру от моста Систо до церкви Сан-Джованни де Фиоренти. До XVI века на ее месте находилась запутанная сеть кривых и темных переулков, передвигаться по которым было небезопасно даже в светлое время суток. Ситуацию исправил папа Юлий II, приказавший проложить первую в городе абсолютно прямую улицу, которой впоследствии дали его имя. Виа Джулия достаточно быстро стала одной из самых престижных в городе, и по обеим ее сторонам знатные горожане стали строить свои резиденции – роскошные палаццо, в том числе и знаменитые палаццо Форнезе и Спада, в котором в наши дни находится одноименная художественная галерея. Однако не всем идеям папы было суждено воплотиться в жизнь. Например, понтифик поручил основоположнику архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте реконструировать на Виа Джулия комплекс зданий, в котором он планировал разместить все римские трибуналы. Закончить работу так и не удалось. В 1513 году умер папа, а год спустя и сам Браманте. Незаконченный дизайн стен в наши дни нередко называют диванами, на которые они действительно очень похожи. Незавершенным стал и еще один грандиозный проект, к созданию которого приложил руку сам Микеланджело. В 1540 году было решено построить мост, который должен был соединять палаццо Форнезе с расположенной на другом берегу Тибра виллой Форнезина, принадлежавшей, как можно догадаться из названия, той же семье. О незаконченном строительстве в наши дни напоминает живописная арка, ставшая одной из достопримечательностей Виа Джулия. Репутация респектабельной и тихой улицы была слегка подпорчена в 17 веке, когда здесь была построена тюрьма, получившая название «Карчери Нуови» или «Новая тюрьма». Выглядит она, однако, вовсе не устрашающе и отлично вписывается в общий архитектурный ансамбль. Примечательно, что сейчас в здании бывшей тюрьмы находится полицейское подразделение по борьбе с мафией. В наши дни, как и несколько веков назад, Виа Джулия считается одной из самых престижных и спокойных в Риме. По ней не ходят толпы туристов, а шумные рестораны и торговые центры, которые ожидаешь увидеть на расположенной в центре города улице, заменяют уютные тихие кафе и антикварные магазины.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Мадонна. Тащите ее сюда. Так, так, на землю. Только держите крепче. Она кусается. А теперь на счет три все плюем ей в рот. Мадонне Луизе Веронике Чиконе 9 лет. Она лежит в клубах пыли на задворках родного Бэй-Сити и, стиснув зубы, уворачивается от плевков, обступивших ее братьев и сестер. Дальняя родственница герцогини Корнуольской призналась, что никогда не была всеобщей любимицей. Еще в школе ее считали девочкой с приветом. «Со мной обходились жестоко», — говорит Мадонна. «Но я не позволяла вытирать об себя ноги и только подчеркивала свою чужеродность». Получив танцевальное образование после окончания школы, она решила продолжать карьеру танцовщицы и переехала в Нью-Йорк. У нее почти не было денег, и чтобы прокормиться, Мадонна подрабатывала в Пончиковой, работала гардеробщицей, натурщицей в изо-студии и даже фотографировалась обнаженной. Эти фото всплыли через много лет, появившись в журналах Playboy и Penthouse. Во время выступлений в качестве танцовщицы Мадонна влюбилась в музыканта, с которым позже создала свою первую рок-группу – Breakfast Club. Так Мадонна начала свою музыкальную карьеру в качестве барабанщицы, вскоре перейдя к гитаре, вокалу и сочинению собственного материала. Когда ей выписали первый чек с 6 нулями, она сказала: «Отлично, теперь не придется ездить на подземке». Через 2 года она стала королевой поп-музыки, и ее состояние продолжало быстро увеличиваться. Большинство клипов Мадонны занимали лидирующие позиции в мировых чартах, а один из них, «American Life», даже был запрещен к показу на американском телевидении. Причиной тому послужил момент из ролика, когда Мадонна бросает гранату в экс-президента США Джорджа Буша, а таким образом Луиза Чиконе выразила свой протест против войны в Ираке. Шоу, граничащие с порнографией и циничной набожностью, всегда провоцирует множество скандалов вокруг Мадонны. За годы своей музыкальной деятельности она пробовала себя в разных жанрах и направлениях, стала лауреатом множества наград и получила 7 номинаций Грэмми. Мадонна вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная певица всех времен и народов.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тибон, рибай, стриплоин, филе миньон. Все эти названия завораживают любителя мяса. Звучат они весьма современно, но история блюда, которое все они обозначают, стейка, началась около 50 тысяч лет назад. Согласно легенде, стейк миру открыл ничего не подозревающий безымянный жрец одного из древнеримских храмов. Готовясь совершить ритуал жертвоприношения, он прикоснулся к предназначенному для этого мясу, жарившемуся на специальной решетке, и, испачкав в мясном соке пальцы, облизнул их. Вкус настолько поразил его, что он поделился рецептом с другими. С тех пор появилось множество разновидностей стейков, а рецепт их приготовления оброс большим количеством мифов. Многие далекие от кулинарии люди считают, что все стейки готовятся одинаково. Хотя на самом деле все зависит от структуры мяса и толщины куска. Тонкие стейки должны обжариваться быстро и на сильном огне. Толстые требуют обжарки на сильном и среднем огне. Одни стейки нужно отбить, другие ни в коем случае нельзя. Еще один миф, что стейк нельзя солить до приготовления. На самом деле добавление соли, а также молотого черного перца перед попаданием стейка на гриль создает хрустящую корочку и тот самый аромат, которым славятся правильно приготовленные стейки. А вот миф о соли родился, видимо, из-за излишне старательных поваров, которые солили стейки задолго до приготовления. В этом случае соль вымывает из стейка весь сок, и он получается жестким и сухим. Кстати, чтобы стейк получился сочным, важно соблюдать еще одно правило. Переворачивать мясо в процессе жарки следует только специальными щипцами. Если же использовать вилку, то через проделанные ею отверстия стейк покинет драгоценный сок. По той же причине не стоит надрезать стейк ножом, чтобы узнать, готов ли он. Лучший способ для этого – нажать на кусок пальцем. Стейк с кровью будет мягким, средней прожарки – более твердым. А хорошо приготовленный покажется жестким и твердым.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Самые долгие аплодисменты.
2: Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучиано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. Венская государственная опера, послужившая декорацией для мирового рекорда Доминго, входит в число ведущих мировых театров, где выступают известнейшие артисты.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Шахматы. Шахматы – это не только интеллектуальная игра, но и отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. История шахмат уходит вглубь веков. Считается, что она насчитывает не менее 1500 лет. Название игры с персидского дословно переводится как «шах умер». Современные правила были стандартизированы в 19 веке, когда стали систематически проводиться международные турниры. А с 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам. Говорят, что игра в шахматы открывает дверь в другой мир, и это действительно так. За время игры мозг шахматиста выполняет напряженную работу, и для многих это отдельный вид удовольствия. Там сражения и противостояния, интриги и хитрости, стратегия и тактика. С помощью шахмат человек учится замедляться, делать паузы, анализировать и думать, что тем или иным ходом хотел сказать соперник. Разгадывать сложную стратегию противника или находить выход из неожиданной комбинации на доске. Или просто неспешно вести игру с близким человеком за приятной беседой. Удовольствия от шахмат могут быть очень разными. Но это ни в коем случае не скучно, как часто думают люди. Кстати, поклонников шахмат немало среди знаменитостей. Тысячи партий сыграл за свою жизнь основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Уилл Смит, Вуди Харрельсон, Гай Ричи – тоже известные шахматисты-любители. А Арнольд Шварценеггер на съемках «Терминатора 3» любил между ночными дублями сыграть партию с каскадером. Как он потом признавался, игра делает его собранным и не дает заснуть. При этом у актера был специальный шахматный стол с двумя стульями. На одном написано «проигравший», а на втором «победитель». Арни, конечно же, садился на стул победителя. А еще Шварценеггер регулярно проводит шахматные соревнования «Арнольд Классик».
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Более 30 лет они покоряют.

Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Мелодия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» — это гарантия тепла и экономии, выгодная

0: Арена. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Самые долгие аплодисменты.
2: Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучиано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. Венская государственная опера, послужившая декорацией для мирового рекорда Доминго, входит в число ведущих мировых театров, где выступают известнейшие артисты.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. Birds flying high, you know how I feel.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.